0: Ну, как бы я.
1: Mm.
0: Ну, сколько у тебя сырок по окурам там?
1: Okay.
2: Time check. It's 10 minutes to 3 p.m. Keep it simple.